Сегодня в передаче. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в Украине с официальным визитом. В Баку состоится вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров стран Организации Тюркских Государств.

0: Черном море в результате военных действий, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал продуктивной встречу с главой МИД Украины Андреем Сивигой с точки зрения развития стратегического партнерства между двумя странами. Об этом азербайджанский министр написал в социальной сети X. «Провели продуктивные переговоры по укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, уделив особое внимание расширению сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах», подчеркнул Байрамов. Кроме того, министры обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. «Наши страны связывают стратегическое партнерство, основанное на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», отметил глава МИД Азербайджана. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Украину побывал в городе Ирпень. Джейхун Байрамов сначала возложил цветы к памятнику заслуженному деятелю науки, выдающемуся ученому-офтальмологу, академику Зарифе Ханым Алиевой, почтил ее светлую память. Затем Джейхун Байрамов посетил Ирпенскую городскую центральную поликлинику, восстановленную благодаря помощи и поддержке правительства Азербайджана. Далее Джейхун Байрамов прибыл в Ирпенский гуманитарный лицей «Лингвист» номер 12 имени академика Зарифы Алиевой, восстановленный при помощи и поддержке правительства Азербайджана. Затем Джейхун Байрамов ознакомился с проектами реконструкции, планируемыми к реализации правительством Азербайджана. Украина высоко ценит неизменную поддержку азербайджанам суверенитета и территориальной целостности Украины и со своей стороны также остаются приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Об этом написал в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Азербайджан выбран почетной страной на второй международной встрече марокканцев мира. Об этом написал посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов на своей странице в социальной сети X. Мероприятие прошло в городе Лараш. Временный поверенный в делах посольства Турал Расулов подчеркнул высокий уровень дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко, а также важную роль диаспоры в сближении народов и развитии международных связей, подчеркнул Самедов. В Казахстане завершен ключевой этап строительства транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Подводный кабель, проложенный по маршруту Актау-Сумгаит, достиг казахстанского побережья. Проект реализует акционерное общество «Казахтелеком» и «Азертелеком Интернешнл». Новые магистрали соединят цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана и сформируют прямой высокоскоростной канал передачи данных между Азией и Европой. Ожидается, что линия повысит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран. Посол Азербайджана в Узбекистане Рашад Мамедов и посол Турции в Узбекистане Уфук Улуташ обсудили значение стратегического партнерства и братских отношений между двумя странами в контексте многостороннего сотрудничества с Узбекистаном. В ходе встречи была подчеркнута важность стратегического партнерства и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в контексте многостороннего сотрудничества с Узбекистаном. Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Послы выразили намерение продолжать сотрудничество между дипломатическими представительствами и развивать двусторонние контакты. Шестнадцатого сентября в Баку состоится вторая международная конференция ведущих национальных аналитических центров стран Организации Тюркских Государств. Мероприятие станет международной платформой высокого уровня, которая соберет представителей государственных учреждений, руководителей ведущих аналитических центров, представителей академических кругов, международных организаций, финансовых институтов и делового сообщества. Цель конференции – не только проведение научно-аналитических дискуссий, но и формирование долгосрочных исследовательских сетей в тюркском мире, развитие непрерывного диалога между экспертами и поддержка политических решений на научной основе. Исламабады придают большое значение укреплению связи с Москвой, Баку и Ереваном. Об этом заявил посол Пакистана в России Файсал Нияз Термизи. По его словам, Пакистан заинтересован в развитии отношений с государствами Кавказа и считает важным укрепление контактов с Азербайджаном и Арменией. Дипломат отметил, что видит значительные перспективы для сотрудничества Пакистана со странами Кавказского региона. Посол также обратил внимание на существующие исторические связи Пакистана с Кавказом. В частности, он напомнил, что в Баку находится исторический караван-сарай Мултани, название которого связано с пакистанским городом Мултан.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Казахстан и Азербайджан сделали один из самых важных шагов к созданию нового цифрового маршрута между Азией и Европой. Завершение прокладки транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря означает гораздо больше, чем окончание очередного инфраструктурного проекта. Фактически речь идет о формировании нового цифрового коридора, который дополняет средний коридор уже не грузами, а потоками данных. Подводный кабель, который соединит Актау и Сумгаит, станет первой волоконно-оптической линией через Каспийское море. После ввода в эксплуатацию он обеспечит прямой высокоскоростной маршрут передачи данных между Азией и Европой, повысит устойчивость международной связи и создаст основу для развития облачных сервисов, искусственного интеллекта и центров обработки данных. Не случайно теме цифровой связанности уделяют внимание лидеры обеих стран. Выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств в Туркестане, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул неизменность курса на развитие общего цифрового пространства. Успешно продолжается сотрудничество с тюркскими государствами в сфере цифрового развития. Реализуется проект «Цифровой шелковый путь между Европой и Азией». В ближайшие месяцы планируется ввести в эксплуатацию транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи между Азербайджаном и Казахстаном, являющуюся составной частью данного проекта, сказал глава государства. Морской участок проекта уже завершен, а впереди подключение береговой инфраструктуры, испытания и коммерческий запуск, который ожидается осенью этого года. Со своей стороны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассматривает цифровую инфраструктуру как один из ключевых элементов долгосрочной стратегии развития страны. Запасы энергетических ресурсов, наличие месторождений различных критически важных полезных ископаемых, современные транспортные коридоры и стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура создают новые возможности для объединения рынков, технологий и инновационных экосистем. Цифровая трансформация является одним из основных направлений нашей национальной стратегии развития, заявил президент Казахстана, выступая на Всемирной конференции по искусству.

0: искусственному интеллекту в Шанхае. По его словам, Казахстан объявил нынешний год годом искусственного интеллекта и цифрового развития, принял закон об искусственном интеллекте и цифровой кодекс. Совпадение этих стратегий двух государств сложно назвать случайным. Азербайджан строит западные цифровые ворота проекта Digital Silk Way «Казахстан-Восточная». Транскаспийская линия становится связующим элементом между ними. Не менее важно и геополитическое измерение проекта. Новый маршрут диверсифицирует глобальные каналы передачи данных, снижает зависимость от традиционных северных и южных направлений и усиливает цифровую составляющую среднего коридора. Именно поэтому проект уже рассматривается для включения в инициативы «Средний коридор» и «ТРИП» – маршрута Трампа во имя международного мира и процветания. Новая магистраль также создаст условия для привлечения международных дата-центров и крупнейших мировых технологических компаний. При этом цифровое партнерство между Казахстаном и Азербайджаном уже давно выходит за рамки строительства кабеля. Цифровая трансформация активно развивается и в Азербайджане. Помимо строительства международной инфраструктуры, Баку последовательно переводит в цифровой формат транспортно-логистические процессы, которые напрямую связаны с функционированием среднего коридора. В стране реализуется комплексная реформа цифровизации торговли и логистики. В конце 2025 года президент Ильхам Алиев подписал указ о цифровизации процессов в транспорте, логистике и торговле, в рамках которого разрабатывается система «Цифровое единое окно». Платформа объединит всех участников логистических цепочек и будет интегрирована с цифровыми системами стран-партнеров вдоль коридоров. Параллельно внедряются современные инструменты, что снижает административные барьеры и повышает прозрачность. Именно на этом фоне сотрудничество с Казахстаном приобретает практическое измерение. Речь идет уже не только о строительстве цифровой магистрали через Каспий, но и о синхронизации цифровых платформ, которые будут сопровождать движение товаров, документов и данных по всему маршруту. Таким образом, сотрудничество Азербайджана и Казахстана постепенно приобретает новое содержание. Если еще несколько лет назад главным символом партнерства были энергетические проекты и транспортные маршруты, то сегодня к ним добавляется цифровая инфраструктура. Транскаспийская волоконно-оптическая линия становится не просто кабелем между двумя берегами Каспия. Она соединяет две государственные стратегии, ориентированные на развитие искусственного интеллекта, облачных технологий, электронной торговли и международных дата-хабов. А это означает, что сотрудничество Баку и Астаны постепенно превращается в один из ключевых факторов формирования новой цифровой архитектуры не только Центральной Азии и Южного Кавказа, но и всего евразийского пространства.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Азербайджанское государство рассматривает процесс переселения в Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы как фактор укрепления национальной безопасности на основе человеческих ресурсов. Это обусловлено тем, что национальная безопасность основывается не только на военной составляющей и обороноспособности, но и на усилиях, направленных на обеспечение демографического роста, экономического развития, социальной гармонии и политической стабильности. Для обеспечения высокого уровня безопасности человеческие ресурсы выступают в качестве исключительно важного источника национальной обороны и общественного порядка. Такой подход наглядно проявился и в работе, проведенной в Карабахе и Восточном Зангезуре. Планомерное заселение освобожденных территорий успешно осуществляется в рамках первой государственной программы по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской республики, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева. В результате этого общее число лиц, проживающих, работающих и обучающихся на освобожденных от оккупации территориях, в настоящее время превысило 90 тысяч. Указанные факты дополняют практические аспекты концепции национальной безопасности Азербайджанской республики. Согласно концепции, Азербайджан является чрезвычайно важным, а во многих случаях и решающим государством в пространстве Каспий-Кавказ с точки зрения регионального сотрудничества, играя незаменимую роль в частности в реализации энергетических и транспортных проектов. Согласно концепции, среда безопасности Азербайджана представляет собой совокупность факторов, влияющих на его суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность границ, национальные интересы, устойчивое развитие, благосостояние населения и защиту его ценностей. Главной целью данной общей стратегии является обеспечение процветания Азербайджана, его устойчивого развития и благосостояния населения, а также содействие обеспечению безопасности и стабильности во всем регионе. Обеспечение безопасности в Карабахе и Восточном Зангезуре посредством придания значения человеческому капиталу также следует рассматривать в широком контексте. В концептуальном плане это можно отметить по трем аспектам. Параметры развития, восстановления, реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура не ограничиваются деятельностью субъектов безопасности. При рассмотрении вопроса приоритет отдается более широкомасштабным усилиям. Фактор населения выдвигается на первый план как элемент общей концепции безопасности в обеспечении обороны и защиты безопасности Азербайджана. Великое возвращение в регион способствует укреплению геополитических позиций Азербайджана, привлечению иностранных инвестиций и обеспечению на международном уровне безопасности транспортно-логистических проектов, в том числе Зангезурского коридора, маршрута ТРИП. Придание значения фактору населения наряду с субъектами правоохранительной деятельности в стратегии безопасности укрепляет позиции Азербайджана по всем направлениям. Поскольку наличие постоянного населения на этих территориях наряду с обеспечением безопасности способствует эффективности экономического развития, социального благополучия и политической стабильности. Результатом целенаправленной политики, проводимой на государственном уровне, является то, что жизнь на освобожденных территориях стремительно возрождается.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Министр иностранных дел Азербайджана провел в Украине ряд встреч. Средние и Зангезурские коридоры на долгие годы внесут огромный вклад в экономику региональных государств. Транскаспийский интернет-кабель Азербайджан и Казахстан формируют цифровую карту Евразии. Сейчас более подробно. Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Украиной является одним из важных элементов. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой. Говоря об энергетическом сотрудничестве, прежде всего хотел бы отметить, что государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» уже много лет присутствует на украинском рынке. В настоящее время «Сокар» активно продолжает свою деятельность в Украине. И мы верим, что у компании большие планы на будущее, заявил Джейхун Байрамов. Добавил, что между Азербайджаном и Украиной проведен весьма активный диалог по новой динамике в сфере энергетики. Джейхун Байрамов подчеркнул, что сегодня Азербайджан поставляет газ в 16 стран мира, в том числе в 12 европейских государств, 10 из которых являются членами Европейского Союза. В случае необходимости мы будем рады поставлять газ и дружественной Украине. В то же время между Азербайджаном и Украиной существует возможность сотрудничества по вопросам обеспечения энергетической безопасности на более широкой географии, отметил глава азербайджанской дипломатии.

В рамках официального визита в Украину министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Игорем Клименко. Был проведен содержательный обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетической безопасности. Стороны подтвердили важность соблюдения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в соответствии с основополагающими принципами международного права, а также подчеркнули важность мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам в рамках официального визита в Украину был принят президентом этой страны Владимиром Зеленским. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений, стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, политическом диалоге, энергетическом, транспортном, гуманитарном сотрудничестве, а также региональных и международных вопросах, представляющих взаимный интерес. Подчеркивалась важность развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной, основанных на дружбе и взаимном уважении. Отмечалось, что в будущем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений. За прошедший период политический диалог высокого уровня и взаимный визит внесли важный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. На встрече состоялся обмен мнением по вопросам региональной безопасности, текущей ситуации в Украине, а также другим актуальным темам международной повестки. Было еще раз доведено до внимания, что Азербайджан последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ. Президент Зеленский выразил глубокую признательность президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за гуманитарную поддержку Украине. Было выражено совместное намерение впредь развивать отношения между Азербайджаном и Украиной, а также расширять сотрудничество по различным направлениям. Глава внешнеполитического ведомства страны в рамках официального визита в Украину посетил посольство Азербайджана в Киеве. Министр Джейхун Байрам встретился с сотрудниками посольства и был проинформирован о деятельности дипломатического представительства.

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители турецких медиа ознакомились с деятельностью Агдамского промышленного парка в управлении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики. Они были проинформированы о реализуемых в промпарке проектах и возможностях, созданных для инвесторов. В Агдамском промышленном парке производятся строительные материалы, металлические конструкции, электрораспределительное оборудование, кровельные и фасадные покрытия, обои, рабочая обувь специального назначения, бетонные подстанции и другая продукция. За первые 6 месяцев 2026 года резидентами парка было реализовано продукции на сумму 976 миллионов манатов, из которых 42 миллиона манатов пришлось на долю экспорта. В рамках визита представители турецких СМИ ознакомились с производственным процессом на действующих в парке предприятиях. Турция и Азербайджан – это двери в Европу для центральноазиатских республик. В евразийском регионе нет народов столь близких и родственных, как жители Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии. История, культура, национальные и религиозные ценности, а также традиции этих народов практически идентичны, что свидетельствует о том, что отношения основаны не только на экономике, но и дружбе. Объединение этих стран в организацию тюркских государств также не случайно. По словам руководителя турецкой медиагруппы 365 дней политического обозревателя Якуба Аслана, связь Центральной Азии с Европой осуществляется через Азербайджан и Турцию. Средние Зангезурские коридоры создали огромные возможности для связи региона с Европой, формируя механизм влияния на глобальные процессы. Упомянутые коридоры имеют большое значение для укрепления транспортно-транзитной сети. Средний коридор и его продолжение – Зангезурский коридор. Сегодня очень важный для Европы. Средний коридор является единственным безопасным маршрутом для торговли между Европой и Азией, сказал он. Эксперт также подчеркнул, что эти инфраструктурные проекты не только снижают стоимость грузоперевозок между Азией и Европой, но и сокращают время в пути. Самое главное, Азербайджан создал новые реалии в регионе, освободив Карабах в ходе 44-дневной Отечественной войны. Безопасность является основой этой реальности. Азербайджан, одержав победу, обеспечил безопасность в обширном регионе и заложил фундамент для мира и экономического развития.

Все это обеспечивает устойчивость коридоров и побуждает другие страны использовать их. Эти коридоры будут вносить большой вклад в экономику государств региона на долгие годы вперед, подытожил глава турецкой медиагруппы «365 дней». В Каспийском море завершается строительство объекта, который способен изменить цифровую карту Евразии. Азербайджан и Казахстан подходят к финишу прокладки первой в истории подводной волоконно-оптической линии связи через Каспий, создав новый маршрут передачи данных между Азией и Европой. Этот подводный кабель, который связывает напрямую казахстанский порт Актау и азербайджанское побережье, создав прямой канал передачи данных между Азией и Европой. Проект реализуется совместно телекоммуникационными компаниями двух стран на протяжении нескольких лет и сейчас находится на финальной стадии. Сегодня значительная часть интернет-трафика между Азией и Европой проходит через Россию либо по южным морским маршрутам вокруг Индии и Ближнего Востока. Новый кабель через Каспий предлагает более короткий и независимый путь. Кабель длиной более 340 километров соединит Актау и Сумгаит напрямую, а дальше данные смогут идти через Азербайджан, Грузию, Черное море и Болгарию прямо в Европу. Интерес к подобным проектам в последние годы заметно вырос. Государства и крупнейшие технологические компании стремятся диверсифицировать маршруты передачи данных, снижая зависимость от ограниченного числа транзитных коридоров и отдельных стран. В этих условиях транскаспийская волоконно-оптическая линия приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение, предлагая новый независимый цифровой маршрут между Азией и Европой. Казахстан получает альтернативный выход глобальной сети без зависимости от традиционных маршрутов. Азербайджан укрепляет статус цифрового хаба региона, а Каспий становится важнейшим звеном инициативы «Цифровой шелковый путь». По сути, это возрождение древнего торгового маршрута, только вместо караванов с товарами по нему теперь пойдут потоки информации. Когда это произойдет, Казахстан и Азербайджан впервые в истории получат прямую подводную линию связи между собой. Притом это будет первый в истории кабель, проложенный по дну Каспийского моря вообще. Масштаб проекта действительно впечатляет. Годы подготовки, международное сотрудничество, сложнейшие морские инженерные работы и колоссальные инвестиции – все это выходит далеко за рамки обычного телекоммуникационного проекта. По сути, речь идет о формировании новой инфраструктуры, которая будет определять развитие региона на десятилетия вперед. Если в 20 веке стратегическое значение Каспийского региона во многом определили нефть и газ, то в 21 веке к ним добавляется еще один ключевой ресурс – данные. Именно вокруг цифровых потоков уже сегодня формируется новая архитектура Евразии, а Транскаспийская ВОЛС становится одной из ее важнейших составляющих.

Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей прекрасной страны. И сегодня расскажем об озере Ашык-Байрамлы, новой туристической жемчужине Исмайлы. При упоминании Исмайлы обычно на ум приходят Лагич, Баскал и Ивановка. Однако в последние годы к этому списку добавилась еще одна локация. Речь идет об озере Ашык-Байрамлы, расположенном на лоне природы в окружении гор и зелени. Каждый приезжающий сюда получает удовольствие от гармонии, тишины, чистоты воздуха и чарующих пейзажей. Водохранилище, носящее имя села Ашык-Байрамлы, было сдано в эксплуатацию в 1952 году с целью орошения 1900 гектаров посевных площадей. Этот водоем, ранее имевший важное значение только для сельского хозяйства, в настоящее время превратился также в одно из красивейших мест отдыха Исмайлы. Пейзаж, создаваемый на воде первыми лучами рассвета, падающий на озеро вечерний солнечный свет и окружающая тишина делают незабываемым каждое мгновение, проведенное здесь. Работы по реконструкции, проведенные в 2021 году, вдохнули новую жизнь в озеро Ашык-Байрамлы. Был увеличен объем водохранилища, благоустроена территория, обновлена входная часть. Водохранилище имеет стратегическое значение не только с точки зрения туризма, но и для сельского хозяйства. Собранный здесь запас воды улучшает водоснабжение близлежащих сел, а также создает возможность для непрерывного орошения около 1000 гектаров посевных площадей. Водохранилище Ашык-Байрамлы одновременно является одним из основных источников питания водохранилища Екихана в Гюльчайском районе. Это чарующее место, расположенное на обочине автомобильной дороги гора Мярьям-Шики, ежегодно становится одним из адресов, куда направляются тысячи местных иностранных туристов. Приезжающие сюда совершают прогулки по озеру на небольших лодках, наслаждаются тишиной природы, созерцают величественные пейзажи в окружении гор и увековечивают памятные мгновения в фотографиях. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.